весь мир на паузе, все дела в стороны. Повторяю на ухо, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Прикамье. 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья, всем чудесного дня. В мае даже вторники носят солнечные очки и улыбаются. 5 мая на календаре, солнце светит, я так понимаю, в большинстве регионов России. Всем хорошего пробуждения.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Начинаем программу, друзья. Соль-Ами Шоу начинается. Всем отличного вторника. Желаю я, чтобы сегодня все было хорошо. Вообще весна, май, вторник, время чудес. Поэтому я приглашаю всех присоединиться к этому хорошему настроению. Дан старт отличного дня. Я думаю, что все будет хорошо. Всем желаю доброго утра в соленой студии. Эдуард Кузнецов. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Там я уже опубликовал свое утреннее приветствие. И прямо сейчас с удовольствием читаю все сообщения, которые вы пишете в канале ВМАКС. Такой самый оперативный и быстрый способ связи со студией Соленой волны. Далее группа утреннего шоу во ВКонтакте. Также для вас работает. Там можно смотреть прямую трансляцию из студии. Заходите с пожеланиями хорошего дня. Также читаю все ваши сообщения через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ и официальную группу радиостанции в ВК. Ну что, как там просыпается? Лара начинает нашу утреннюю перекличку. Доброе утро, Лариса. Доброе утро, Прикамье. Всем желает Лара хорошего дня. Символика георгиевской ленты очень радует глаз, появляется праздничное настроение. Ну, вот так принято у нас с вами, друзья, что города России в преддверии великого праздника, Дня Победы, украшаются вот этой самой символикой. Да вообще вот этот красный цвет, эти звезды, они создают это самое праздничное настроение. Я знаю, что День Победы у нас любит очень много россиян. И если прям статистику проводить, что, мне кажется, праздник Дня Победы, он прям на высоком уровне находится. Всем праздничного настроения желаю я и всем мирного неба над головой. Сибирь, Новосибирск, Юкос, привет, доброе утро, бодрого дня. Всем желает сегодня день советской печати. Вот с таким началом этого самого дня мне пишет наш Юкос. Ну да, печатные издания раньше играли очень такую значимую ключевую роль. Приятно мне было всегда получить какую-то газету, открытие, вот этот запах почувствовать. Ну получить это я сейчас, наверное, про более поздние времена, потому что я помню свое студенчество, когда я всегда брал с собой. Жил от работы, наверное, минутах в 40-50 езды и брал в руки всегда с собой «Комсомольскую правду». До сих пор у меня какой-то... Хотя очень давно не держал в руках комсомолку. Честно, не держал просто в руках. Но до сих пор какой-то вот, видимо, из детства пиетет перед газетой КП. И мне приятно было всегда почитать, полистать это самое издание. Надо между делом как-нибудь... Сейчас, знаете, жизнь состоит из того, что когда ездишь на автомобиле, все равно на киоске... прессы, да, Роспечати проезжаешь мимо. А там, наверное, продают до сих пор «Аргументы и факты», скорее всего, продают, и «Комсомольскую правду» продают. И, может быть, какой-нибудь журнал интересный глянцевый, а? Вообще в России «Плейбой» остался сейчас? К вопросу. «Космополитен», вот я знаю, там девушки читали раньше. «Мэнс Хэллс» было издание такое, вот мне очень нравилось, да. Сейчас вот это все осталось или все, глянец ушел, только газеты. Кто чего покупал, интересно же, ну, напишите в проброс каналу Макс еще раз, Эдуард Кузнецов, заходите, группа утреннего шоу, ВК Соль-Ами Шоу. Андрюха, всем прекрасного вторничного утра желает, плюс 14 градусов Степногорск у нас просыпается в эту самую минуту, солнечная погода, днем сегодня 27 со знаком плюс, такая уже летняя погода, зеленые просторы, именно так выглядит фотография ее Андрея, и солнце уже высоко. Красновишенск, привет, доброе утро, погода отличная, настроение хорошее. хорошее. Ольга отправляется кофе пить. Ну и сегодня, друзья, Международный день принцесс. Видели когда-нибудь настоящую принцессу? Спросил тут я в проброс. Ну, а кто мое утреннее приветствие в канале Макс слушал, то я еще и говорил про то, что принцесса-то рядом с нами находится, это наши дочери. Поэтому всех дочерей поздравляю, свою тоже поздравляю с сегодняшним днем принцессы. Потому что принцессы, они же вот формируются, да, с момента рождения девочки, и они воспитываются вот этими куклами, вот этими нарядами, они воспитываются как принцессы нами. Вот и Оля говорит, принцесса видела, внучку называю принцессой, всем желает хорошего дня. В Красновишерске уже уверенная 8 со знаком плюс, сегодня слабый дождь ожидается, облачно, с прояснением в течение дня и до 20 градусов тепла. Красновишерск, доброе утро. За Пермь, что ли, кому некому написать сейчас, посмотреть погоду, что у нас в Перми-то сегодня ожидается. Так, уже 9, днем сегодня 23 градуса, друзья. Красота. А вот с этим настроением мы на зарядку.
0: На зарядку!

0: продолжается утренняя перекличка. Вероника, доброе утро. Мне привет огромный передает своему любимому телепузику. Поздравляет его с днем рождения. Желает всего самого хорошего. Я в него верю. Вот такое пожелание. Я уверен, что все будет хорошо у вас, ребята. И присоединяюсь к этим самым поздравлениям. Главное, милое вот это обращение. Но, с другой стороны, так оно и должно быть. Цените, любите друг друга и понимайте, что все круто. С днем рождения, чтобы все было хорошо. По поводу музыкальной композиции сейчас поищу. Если найдется, то поставлю обязательно. Далее, Татьяна, привет, Нытва, доброе утро, всем хорошего дня, желаю точно так же в эту самую секунду всем отличного настроения, друзья, заходите, пишите, группа утреннего шоу во ВКонтакте Соли Мишоу, канал в Макс Эдуард Кузнецов, также через приложение Радио Соли ФМ в телеграм-канал Радио Соли ФМ или через официальную группу радиостанции во ВКонтакте принимаются все ваши приветы и поздравлялки, всевозможные, как дела, как погода, Нина, здрасте, Мариэл, 5 градусов, днем 19, сегодня и солнечно.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Продолжаем программу «Соль Мишова». Продолжается, друзья. Всем еще раз отличного вторника. Желаю я, Эдуард Кузнецов, с «Орлиной студии». Как дела, как просыпается? Заходи, пиши. Канал в Макс Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК «Соль Мишова». Читаю все ваши комментарии и сообщения с удовольствием в эту самую минуту, которую вы присылаете. Кудымкар, привет, Настя, здрасте. Также доброго утра с пожеланиями в эту самую секунду. Ну и давайте в новости поглядим, чего тут любопытного.
1: «Однажды в России».
0: Россиян стали чаще общищать в поездах, друзья мои. А мы расслабились, да, особенно когда садимся в поезд, думаем, что все там под контролем находится. Нет, воры в поездах стали чаще красть телефон россиян в тамбурах и в купе. Друзья, если куда-то собираетесь на поезде этим летом или на вторую половину майских праздников, имейте в виду, что уже за первые два месяца 2026 года на железнодорожном воздушном и водном транспорте зарегистрировано более 4500 преступлений. Это за 4 месяца, связанных с кражами личных вещей. Чаще всего злоумышленники охотятся за мобильными устройствами и электроникой. Источник «Известий» в транспортной полиции рассказал, что гаджеты исчезают прямо из тамбуров и общих коридоров, где пассажиры оставляют телефоны на зарядке буквально на несколько минут. В некоторых случаях воры действуют под видом проводников или ремонтников. Слушайте, а как? Как вы попадаете в поезд, если вы уже в виде проводника? Или проводница из первого вагона не знает, какая там проводница работает в 12-м вагоне? У меня к вопросу. Кражи у соседей по купе также распространены, друзья. Попутчик может покинуть поезд чужими вещами на ближайшей крупной станции. Так что будьте внимательны. Но я сам вспоминаю, едешь в поезде, и последние годы просто вот реально никто особо не обращал внимания на эти самые телефоны, которые заряжаются в общем проходе, если это купейные вагоны, да, грубо говоря. В плацкарте-то вообще одна розетка бывает на 6 мест. Вы можете, хотите, верьте, хотите, нет, но такие поезда еще существуют. Чего стоит, например, поезд замечательный Москва-Абакан, когда одна розетка на реально на 6 мест, если ты по плацкарте. Я почему знаю, потому что это еще удобный поезд, когда ты в Екатеринбург едешь, он такой ночной получается. Вот электрический.

точка, которая финиста на утра уходит, и если тебе утром надо быть в Якате, как бы рейс неудобный на электричке. Хотя сама электричка очень прикольная и удобная. А вот что-то там Москва-Абакан, единственный идущий поезд в 001, он уходит из Перми, соответственно. И там реально одна розетка на 6 этих самых мест. В общем, будьте внимательны, друзья, потому что замок в купе для вора не представляет проблемы, сообщает ветеран сыска Валентин Станавов, который проработал на железной дороге более 30 лет. Отметил, что сегодня преступность, конечно, потеряла былую дерзность, зато злоумышленники ушли в технологичность. По словам того же Станавова, вскрыть замок в купе не представляет для вора проблемы. Для вскрытия используется простая линейка или вагонный ключ, который есть, видимо, у каждого вора и у каждого проводника. Так, друзья, такая новость. Будьте аккуратны, если куда-то отправляетесь. Дальше. Россияне резко урезали траты на важные услуги. Ну, в частности, на 22% за месяц сократились расходы россиян на ателье и химчистку. Стираем, видимо, собственными силами, а покупаем на маркетплейсах, нежели идти в ателье и шить себе костюм белый по случаю, там, я не знаю, праздничного какого-то события. Россияне заметно сократили траты на непродовольственные товары и услуги, одновременно увеличивая расходы на продукты питания. По данным аналитиков Сбериндекса, за неделю с 20 по 26 апреля совокупные расходы населения уменьшились на 1,7%, сообщает «Известия». Апрель он такой, он как-то ударил, да, вот по поводу сочетания доходов и расходов, мне кажется. По кошельку это видно. Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте бытовых услуг. Траты на ателье, химчистку и ремонт одежды снизились на 22,4% по сравнению с мартом. Ну, понятно, в марте мы несем пуховики. Но что ж вам тут непонятного-то хочется сказать? Пуховики зимние, которые всю зиму протаскали, проносили, надо отчистить, отхимчистить, убрать в долгий ящик до октября, по сути. Что в апреле какие уже пуховики чистить? Расходы на обслуживание автомобиля упали на 6,4%, на покупку одежды на 15,9%, на телекоммуникационные услуги на 5,3%. Открутили мы все эти ваши онлайн-кинотеатры, которые тянут денег. Вот как-то так, друзья. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович пояснил, что основным трендом сегодня стали еда и продукты, и все это компенсируется за счет непродовольственных категорий. Россияне стали экономить. Вот как-то так. Песенку я нашел на NetSci, поэтому телепузику еще раз от Вероники привет.

0: Соль опрос.
1: Так, друзья, к теме дня переходим. Всем еще раз доброе утро. Желаю я, Эдуард Кузнецов, с Ариной студии. Помимо того, что я ваши приветы, поздравлялки всевозможные читаю, как дела, как настроение, как погода, пишите. Хочется вторничной такой активности. Ну и, друзья, давайте с вами поговорим на очень любопытную тему. Вообще, для многих этот самый вопрос магического слова «нет», это такой вопрос, на самом деле, на миллион. Потому что для многих вот это самое слово «нет» иной раз трудно произносимо. То есть трудно кому-то отказывать. И с этим мы сталкиваемся, ну, наверное, в любом возрасте. Особенно, когда тобой начинают манипулировать. Особенно, когда ты попадаешь под какие-то чары, друзья, и тебе очень сложно сказать «нет». Поэтому вот нам всем срочно нужен этот самый мастер-класс. Научите нас говорить «нет» без чувства вины. Я уверен, что мы с вами в этом профи. Ну, по крайней мере, я так думаю, что с возрастом это умение все-таки приходит. Поэтому делитесь лайфхаками, как сказать «нет», так, чтобы никто не обиделся. Но ведь 100% это умеете, да? Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соль Леми Шоу», группа «Радио Соль ФМ». Зайдите. Любопытный очень вопрос, да? Умеете ли вы говорить «нет»? Как научились? Кому в последний раз это самое «нет» сказали?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-опрос.
2: Всем еще раз хорошего пробуждения, друзья, всем ярких эмоций. Мы сегодня с вами общаемся, разговариваем на тему того, умеете или нет вы говорить нет. Заходите, пишите. Помимо всего прочего, как обычно, читаю, как дела, как настроение, как погода, как просыпается. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Там мы с вами общаемся в видеоформате. Я небольшие сторинки записываю, соответственно. Леонид, здрасте, доброе утро, моя любимая страна Россия. Как красиво начинается. Так, Краснодарский край, доброе утро. С пермским флагом, я так понимаю, привезли подарок из Пермского края. Теперь и на квест фермы Лео установлен наш флаг, да, наш медведь серебряный, там, где Евангелие, там, где крест сверху. Да. Как флаг выглядит, мы знаем. Не очень тепло в настоящий момент. В Перми теплее, ребята, чем в Приморско-Ахтарске. Плюс 8 градусов сейчас, в Перми 9, если что. Днем будет 19, а у нас 23, Леонид. Похвастаюсь я сегодняшней погодой. Редко бывает, что в Перми теплее, чем в Краснодарском крае, но сегодня вот как-то так совпало. Так, друзья, заходите, пишите. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Солюми Шоу, канал Макс называется Эдуард Кузнецов, просто подписывайтесь, заходите, да, найти тоже очень просто, там, где канал, вбивайте Эдуард Кузнецов по-русски. Ну и вот вы здесь уже, собственно, все ваши сообщения с удовольствием читаю. Так, ну и мы сегодня с вами обсуждаем вопрос, умеете или нет вы говорите это самое слово нет, да, да, вот и здесь тоже да.
0: Соль-опрос.
2: Вообще, мне кажется, раньше вот мне всегда казалось, что если человек просит, значит, надо помочь. Но на самом деле потом с возрастом понимаешь, что это такая двоякая ситуация. Многих из нас так учили, воспитывали, и не всегда мы сами умеем отказать. Даже если нам это не нравится, нам это как-то неудобно кажется. Иной раз еще и давить начинают по этому поводу. И ты такой стоишь, как дурак, по сути, да, и не можешь это самое слово «нет» сказать, потому что ну, нас так реально воспитали быть участливыми изначально, добрыми быть, помогать, там, не жадничать. Но какие-то моменты такие возникают, и реально, ну, из моего последнего случая денег взаймы просили, и, ну, я сказал «нет». Ну, ребят, есть микрокредитная организация, я все понимаю, да? Есть банки, есть кредитки, есть вот эти... Если вы себя довели до такой степени, что вам банки денег не дают во взаймы. Ну, почему? Почему я давать? Как бы это по-злому не звучало, да, вот в эту самую минуту, ну, почему я давать должен, если тебе даже банки отказывают? Ну, наверное, да, вот из последнего такая была эта самая ситуация. Я там готов авансы какие-то выдать, если я знаю, что человек потом каким-то образом там отработает, да, эти все вещи. Но давать вот так просто взаймы, ну, не знаю. Андрей вот тоже, вот, проблема на самом деле очень актуальная, потому что я реально этому долго учился, я только после 30 начал анализировать и вот начал реально говорить нет. Андрей пишет, вообще не умею, но в последнее время начал учиться, начинаю только-только учиться, отказаться от чего-то, если мне этого не хочется делать. Ну, правильно. Иной раз это же и превращается, вот ты делаешь добро, да, а оно потом, иной раз даже тебе и спасибо за это не скажет, да? Я сейчас даже не про какие-то материальные блага, ну или там просто как бы спасибо ограниченное, как таковое. Доброе утро, Лена, привет, Пермь просыпается. Нет, Леночка, ты купишь кусочек пиццы, сказала я себе недавно. А если серьезно, то нет, научилась говорить не так уж и давно. Просто нет, без объяснения и стеснения, ровным голосом. Вот, понимаете, да, друзья, в какой-то момент это с возрастом происходит. Вот сейчас мне пишут люди, которые только-только там, мне после достижения определенного рубежа научились говорить «нет». Без объяснений и стеснения, ровным голосом. Вот так. такая история. Умеете или нет, вы говорите это слово «нет», как научились, когда в последний, и кому в последний раз сказали. Так, и я сейчас смотрю в группе «Радио Соль ФМ», тут тоже сообщение. Денис. Денис и Рафаэль, я все понимаю, смайликами сказать «нет» проще. Вы мне реальный пример, пожалуйста, в буквенном виде напишите, кому вы в последний раз сказали «нет». Ваши ждуны и ваши пионеры в виде эмодзи-картинки не прокатят. Нет.

0: Продолжаем программу, с вами шоу продолжается. Подмосковье, привет, доброе утро, Сергей. На данный момент уже плюс 14, далее температура будет повышаться. 25 градусов сегодня ожидается. Без осадков, чудесная летняя погода в Подмосковье.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Очень быстро гороскоп на 5 мая. Давайте поглядим, чего тут нам звезды на сегодняшний день напророчили. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. День подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, сегодня представят шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. Рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Такой гороскоп, друзья, на 5 мая.
1: За хитом. Только на

0: Шоу продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня. Мы сегодня с вами общаемся на тему «Умеете или нет?». Вы говорите «нет». Как научились этому, мне кажется, сложному делу? Кому в последний раз отказали, кому в последний раз сказали «нет», заходите, пишите. Канал «ВМАКС» Эдуард Кузнецов. Группа «Утреннего шоу» ВК «Соль и Мишоу». Через приложение можно написать, через телеграм-канал. Почитаю ваше сообщение в начале следующего часа уже. Пока давайте про семейный туризм продолжим нашу историю в лайфхаках.
1: Лайфхак.
0: Продолжаю и рассказывать, куда можно отправиться. По России, матушке с детьми. Уже рассказал, что нужно предусмотреть при планировании поездки. Это было вчера. Как соблюсти баланс путешествия, как темп выбрать правильный. Ну, давайте непосредственно куда. Начнем с наших недалеких соседей. Я сейчас про Пермский край говорю. Если вы в Пермском крае уже все исследовали, у нас, помимо всего прочего, есть реально очень прикольные города, где можно побывать. Это и Кунгур, это и Соликамск, это и Оса, это и Старый, это замечательный Чердынь, ребят, чего стоит. И Красновишеск, естественно, с этими, со своими достопримечательностями. Потому что огромное количество природных памятников. Но если вы по Пермскому краю уже все изъездили, давайте приглядимся к Челябинской области. Уральская природа, история и развлечения на любой возраст. За чистым воздухом, красивыми видами можете съездить в национальные парки Таганай, например, и Зюраткуль. А для расслабленного отдыха у воды выбрать базу озера Увельды, Тургаяк или Кисигач, или снять номер на термальном курорте в селе Яткуль. Вот, ехать с Пермского края, с Перми ехать, ну, 5 часов, 5,5, дойдите 100%. Если есть необычных впечатлений, можно присмотреться к следующим точкам. Развлекательный комплекс Соникина Лагуна в Садке с пиратским кораблем и водными горками. Потрясающее место. Мимо проезжал, обращает на себя внимание. Тут и очень красивый водоем рядом находящийся, и реально вот такой вот развлекательный комплекс с горками, с водными аттракционами. Парк имени Бажова в Златоусте, друзья, со скульптурами персонажей и сказок. Исторический парк Гардарика под поселком Бергильда с тематическими площадками, посвященными разным эпохам. И в самом Челябинске, между прочим, с детьми тоже будет чем заняться. Например, можно зайти в краеведческий музей, чтобы посмотреть на осколок метеорита, отдохнуть в термах и погулять по парку Гагарина. Вот вам, пожалуйста, первое направление Челябинской области.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 5 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Местами будет облачно с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM.
3: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: GS4 или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
4: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АОТ «Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Данет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Приток кадров в медицине фиксируется в России, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Ранее глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Володин отметил, что жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают из врачебного сообщества. Правительство России сократило задолженность по бюджетным кредитам для 21 российского региона, в том числе для Пермского края. Всего было списано 2/3 задолженности – 4,7 миллиарда рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование привлекательных условий для бизнеса. Объем списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, в реализацию национальных проектов и проектов по развитию городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан. В нашем крае в первой половине мая ожидается длительный период аномальной теплой погоды. Как сообщает Пермский гидрометцентр, до 14 мая в регионе установится очень теплая погода с температурой на 3-8 градусов выше нормы и небольшими дождями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Май, вторник, утро. Три слова, которые должны звучать как обещание чего-то хорошего. И пусть так оно и будет.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Теплого мая, приятного вторника, друзья. Как там нам Антон только что говорил про то, что на 3-8 градусов температура выше нормы. Но меня это радует. На самом деле, я смотрю, в Подмосковье установилась такая же погода. Привет, Калужская область, привет, огромный Брянская область, Дядьково, привет, Людиново, привет всем, кто на FM вместе с нами. Пермский край, доброе утро всем, кто в интернете. Новосибирск, привет, огромный. Знаю, что слушается Челябинская область, привет, МИАС, здрасте, Иркутская область. Друзья, заходите, пишите, канал в Макс. Эдуард Кузнецов, очень удобный способ и, самое главное, быстро и оперативно. Я читаю все ваши сообщения. Как только вы что-то пишете, я сразу же вижу перед своими глазами. Поэтому заходите, пишите. Мы с вами также сегодня обсуждаем, умеете или нет вы говорить слово «нет». Как научились, когда последний раз говорили. Через 7 минут почитаю обязательно. Всем еще раз мой большущий соленый привет в эту самую минуту. Давайте посмотрим, что там в новостях происходит.

0: Так, июль стал самым популярным месяцем для летнего отпуска среди россиян. По-моему, по нашему опросу, который мы проводили где-то в конце января, получалось то же самое. Ну, на самом деле, кто-то в июле, кто-то в августе. Так распределились голоса. На самых два популярных месяца как раз на это приходит. Ну и каждый третий россиянин планирует провести отпуск на даче или дома. Это говорит про то, что каждый первый и второй куда-то поедут. Большинство работающих граждан Российской Федерации собираются взять отпуск в летний сезон. Согласно свежему опросу, 47% респондентов уже решили, что будут отдыхать именно в июне, июле или августе. Еще 18% участников пока не определились со своими планами на отдых, сообщает РИО Новости. Среди тех, кто все же выбрал лето для отпуска, чаще всего называли именно июль. Друзья, этот месяц указали 46% опрошенных. Июнь привлекает 20% респондентов, август 34%. При этом 37% участников собираются провести отпуск дома, не выезжая за пределы квартиры, дома своего. Дома тоже хорошо. На диване сериальчик включил, можно погулять, по паркам поездить. Каждый четвертый планирует поездки по территории России. Вот я про это рассказываю в лайфхаках, друзья. Почти столько же отправятся на дачные участки. Морские курорты внутри страны выбрали 13% граждан. За границу в этом году собираются только 3% опрошенных. Я помню, процент в прошлом году было 5%. Помню проценты, которые доходили до 7% среди россиян. Ну вот в этом году только 3%. Что там, нестабильность такая у нас с вами. Еще 13% рассматривают иные варианты летнего отдыха. Да. Кстати, большинство работающих россиян рассчитывают на отпуск продолжительностью до 14 дней. Треть планирует отдыхать 15 дней дольше. Ограничиться одной неделей намерены 12% респондентов. Опрос проводился с 20 по 24 апреля текущего года. Ну, вот такая статистика, друзья мои. Но мне кажется, что она полностью отражает общую, такое общее настроение среди россиян по поводу этих самых отпусков. Ну, и с другой стороны, как бы брать отпуск частями, это такая очень хорошая, ну, с моей точки зрения, хорошая практика. Что я предпочитаю именно такой недельный короткий отдых. Борщевик и бешеный огурец запретят к продаже на маркетплейсах. Слушайте, вот я не знаю, я бы озолотился уже на борщевике. Серьезно? Пока не ограничили. Россельхознадзор предложил ограничить онлайн-продажу семян этих самых вредных растений. Этого борщевика, вот, знаете, пойди в поле, стряхни этих семян до сих пор, наверное. Это же еще и многоцветное растение. Россельхознадзор предложил маркетплейсам с октября 26 года ввести ограничения. Время есть еще, кто желает подзаработать. На продажу семян и саженцев инвазивных растений, способных наносить вред здоровью людей и окружающей среде, в список опасных культур попали борщевик сосновского, аморфа кустарниковая, эхиноцистис шиповатый, ну, бешеная гуля. Огурец народе называется. Ячмень гривастый. Ячмень. Ячмень так-то страшно звучит. А гривастый это вообще, это ж этот... Куда на самом деле с этим ячменем деваться? Знаете, у хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах. И рейнтурия, если что. Про это сообщает «Известия». Так что, друзья, аккуратно с бешеным огурцом и борщевиком сосновского. Оказывается, продавать можно было, а мы и не знали.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Соль-опрос.
1: Итак, друзья, умеете или нет, вы говорите нет, мы сегодня с вами обсуждаем. Заходи, пиши, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу. Также через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ или через официальную группу радиостанции тоже можно написать. Соль ФМ называется официальная группа радиостанции. Ксения, Ксюша, доброе утро. Ксения пишет, что не умеет говорить нет, могу только сказать брату или кому-то из близких нет, когда они сами попросили что-то сделать.

потом все равно делаю это. Ну вот. Тут все еще от возраста зависит. Я говорю, что наступает какой-то момент в жизни, когда ты начинаешь это самое «нет» все-таки стараться произносить. Хотя, опять-таки, смотрю на многих, которые уже там и до 50-летнего возраста и старше становятся. Но вот у них тоже иной раз бывают сложности с тем, чтобы «нет» сказать. Не умеют отказывать. Вот так бывает. Сережа говорит: «могу сказать «нет», но только стрелкам сигарет». Видимо, на всех остальных Сережа «нет» не распространяется. «Только, говорит, пачку купишь и понеслась». Вот это все. Слушайте, когда у меня спрашивают, я пафосно отвечаю: «не курю». Вот. Иногда добавляю: «и вам не советую». Ну, правильно, чтобы, знаете, здоровье-то. Вон статистика неумолимо говорит о том, что продолжительность жизни от этого напрямую зависит. Ну, что ж вы здоровье-то сами себе губить-то будете, да? Оля мне пишет, что раньше тоже соглашалась почти со всем, но все-таки научила себя говорить «нет», если меня это не устраивает. Ну, вот видите, тоже с возрастом это самое умение приходит. Так. Ну и то на связи. Артем, доброе утро. «Женщине какой-то последний раз «нет» сказал. Из сети. Хотела со мной отношений». Ну, у Артема есть продолжение. Продолжение, я просто, да. «Она мне не понравилась», пишет Артем. Вот поэтому и отшил, судя по всему, Артемка.

0: «Наука и техника».
1: Сегодня скорее «Человек и закон», друзья мои, да, помните, такая программа была. Расскажу про карту расстояния от забора до дома, что и где должно быть, чтобы не платить штраф. Мне кажется, по весне тема очень актуальная. Владельцы загородных участков часто попадают в такую ловушку. Сначала ставят забор, как у всех, потом строят баню или сарай впритык к нему, а через несколько лет получают предписание от соседа или администрации о сносе. Чтобы этого избежать, нужно запомнить простое правило. Граница участка – это не место для стройки, а зона отчуждения. Давайте будем разбираться. От забора до жилого дома. Главный норматив. Садовый или дачный дом должен отстоять от забора минимум на 3 метра. Это базовое требование. Ну, да, дальше закона, да, я не буду тут. СП 53.13.330.2019. Если ваш дом стоит ближе, сосед имеет право подать в суд на его перенос или снос. Разбираемся дальше. Расстояние забора до других построек и растений. Разберем полный перечень требований от бани до кустарника. Все расстояния измеряются от стены вашего объекта до забора или до вашей границы с соседом. Баня, сауна или душевая не ближе 3 метров к забору. Причина – сток воды и риск перевлажнения почвы на соседском участке. Гараж и хозблок, ну, сарай так называемый, от 1 метра, но с условием сток воды с крыши не должен быть направлен в сторону соседа. Туалет, компостная яма, выгреб или септик не менее 4 метров – это санитарная зона, запах и бактерии не должны затрагивать соседский участок. Высокие деревья, береза, сосна, дуб не ближе 4 метров, их корни способны разрушить забор соседа. Среднерослые деревья, яблони, груши, сливы от 2 метров соответственно. Кустарники достаточно 1 метра от забора. Важно, расстояние измеряется от цоколя или стены. Если у дома есть крыльцо или козырек длиннее полуметра, мерите от них. Расскажу про главные ошибки, споры из-за съеденных метров. Самая частая причина судебных тяжб – это неправильное расстояние до построек, а неправильное расположение самого забора. Люди ставят ограждение на глаз, захватывая 20-50 сантиметров чужой земли. Через 10 лет это вылезает при межевании или продаже участка. Главное при строительстве забора – это точно выверить, где именно он должен находиться. Иначе могут быть споры из-за того, что кто-то захватил чужой участок земли. Для этого лучше пригласить кадастрового инженера, чтобы он точно установил контрольные точки и отметил их на участке. Если участок еще не отмежован, стоит поторопиться, стоимость этой услуги ежегодно поднимается, но это избавит вас от споров с соседями. Требования к самому забору. Закон регулирует не только отступ, но и конструкцию ограждения. Например, прозрачность. В СНТ забор между участками должен пропускать свет. Сплошные заборы из профнастила разрешены только со стороны улицы. Между соседями сетка рабица или штакетник с просветом не менее 50%. Высота, как правило, не более 1,5-2 метра. Точная цифра устанавливает местное муниципальное правило. Кто строит? Забор возводится на межевой границе. Построить его может один сосед или оба в складчину. Оплата со стороны СНТ ждать не стоит, это не общественное имущество. Если вы хотите, чтобы товарищество поставило всем заборы, придется посчитать стоимость и разбить ее на количество членов и все сделать за счет членских взносов. Нужен ли вообще забор? Современный тренд в садоводстве – это отказ от глухих оград. Как отмечает Михаил Салантьев, раньше забор был необходимостью, чтобы защитить урожай от соседских животных. Сейчас грядок у многих уже нет, а соседям чаще видят гостей, а не конкурентов за метр земли. Так что, возможно, лучший забор тот, которого нет. Итог, прежде чем браться за лопату, закажите вынос границ в натуре. Сейчас это стоит от 5 до 10 тысяч рублей за участок. Это дешевле, чем снос дома или переустановка забора по решению суда.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Продолжаем. Программа «Соломи Шоу» продолжается. Друзья, всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. Вновь желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Канал «ВМАКС» называется Эдуард Кузнецов. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Очень удобно и очень быстро в прямом эфире те же поздравления передавать, приветы. С удовольствием все читаю. И в видеоформате я с вами там общаюсь. То есть по теме дня, не по теме дня. Утренние приветствия, ежеутренние, соответственно. Задолго до начала утреннего шоу. Минут за 30. Заходите, присоединяйтесь еще раз. Канал «ВМАКС» называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется «Соль Ля Ми Шоу». Также принимаю ваши мысли через приложение «Радио Соль ФМ», через телеграм-канал «Радио Соль ФМ» или через официальную группу радиостанции. Еще раз всем желаю хорошего дня. Друзья, заходите, пишите. Мы с вами играем в самое ближайшее время. У нас сегодня тайна имени. Имя будем угадывать.
1: Мод дня.
0: Пока хорошая, добрая новость про кошечку. Точнее, про кота. Который, ну, вообще, любой кот — это кошка, если так посудить по виду и роду. Кот потерялся 7 лет назад во время переезда и вернулся в семью благодаря микрочипу. А мы зачем, думаешь, чипировать животных? А вон оно что. Эмбер Дэвидсон Ороско и ее сыновья не могут поверить в то, что к ним вернулся любимец, потерявшийся 7 лет назад во время переезда. Это ж как так кошку-то потерять можно было? Ее ж в первую очередь надо вносить в новый дом. Ну, в Америке свои правила. Жители Джорджии в то время жили в Калифорнии, это у нас Америка, и сильно переживали из-за кота по кличке Доджер. Не так давно на Сэмбер связался человек, поймавший на улице бездомного кота и доставивший его в ветклинику на кастрацию. Врач тут же понял, что четвероногий пациент не только кастрирован уже, но и имеет микрочип. И благодаря вживленному чипу удалось выяснить, чей это кот, кто владелец этой самой кошечки. Ну вот, чудесное спасение 7 лет спустя. Знаете, жил-жил, не тужил, в домашних условиях жил. Желаю там жить и не тужить. Вот бы получить вид на жительство, не тужительство. Вот, и... После этого пропал. Забыли тебя где-то там в Джорджии, да? Переехали. Ну и теперь вновь питомец Доджер вернулся к своим хозяевам, быстро освоился, оказавшись в семье, и даже откликается на кличку. История найденного кота не только трогательна, мне кажется, но и поучительна. Она заставляет нас всех задуматься о важности чипирования домашних животных, ну или о важности не забывать их при переезде.
1: Ты на любимой волне.

простая возможность стать богаче на 400 рублей сегодня, друзья мои. Тем более настолько простая, что мне кажется, ну вот прям элементарно. Главное быть в нужном месте в нужное время и первым написать правильный ответ на поставленную задачу. Ну вот здесь нужно будет побороться. Сегодня у нас конкурс называется «Имена под прикрытием». Я его еще называю «Тайна имени». В розыгрыше у нас сегодня 400 рублей. Вчера никто количество чихов и пыхов не угадал. Соответственно, деньги остались в банке. Ваша задача прямо сейчас, после прозвучавшего отрывка музыкального на «Соленой волне», услышать, точнее узнать, точнее вспомнить, какое имя в этой песне фигурирует, и написать в группе, еще раз подчеркиваю я, «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции, под постом с правилами, то есть ниже видеотрансляции пролистываете, находите мальчика, который в раздумьях сидит, и вот в этом самом месте, где написано правила игры и то, за что мы с вами боремся, вы и пишете ваш, с точки зрения вас, правильный ответ. Кто первый напишет, тот и молодец, тот и победил, тот распоряжается деньгами. Помимо того, что эти самые деньги можно забрать себе на карточку или на телефон, вы можете оставить их в банке, ну так, от щедрот душевных. Если все готовы, внимательно слушаем музыкальную композицию, жду я ваших правильных ответов.

0: игры.
1: Так, друзья, давайте подведем итоги нашей сегодняшней игры. У нас есть победительница, которая быстрее всех, правильнее. Нет, все написали правильно, на самом деле. Один человек написал. Вообще не знаю такой песни. Но, друзья мои, это композиция Артура Пирожкова. Причем одноименная композиция Артура Пирожкова, которая так и называется «Артур Пирожков». И это правильный ответ. Людмила у нас была первой сегодня, именно она распоряжается деньгами. Людмила, напишите мне, пожалуйста, туда же мы эти самые деньги перечисляем, куда обычно, или у вас что-то там поменялось, или вы деньги в банке оставляете. Жду ваших ответов. Также, друзья, в канале Макс у меня полетела пара-тройка сообщений по поводу сегодняшней темы разговора, и прежде чем переходить к анекдотеру, я обязательно прочитаю то, что вы здесь написали. Да, мы сегодня с вами проговорить нет. Вот, говорить нет, отказывать. Про это буквально через минуту.

0: Обсуждаем сегодня вопрос, умеете или нет. Вы нет, говорит Губаха на связи. Лейла, привет огромный. Я, говорит, умею отказывать сама себе. Сама себе мы все умеем отказывать, знаете ли. Вы другим попробуйте отказать вот в этой теме. У Лейлы мне по этому поводу следующее соображение. Муж с утра говорит: давай купим тебе новый ягуарчик. А я ему отвечаю: да нет, спасибо, я поеду на своей шестерке. Вот как-то так, очень мило. Тамара Васильевна, привет, Людинова, просыпается, доброе утро. Совсем не могу говорить нет, а потом мучаюсь и ругаю себя за это, и так повторяется, и так жизнь продолжается. Ну вот мы про то же, прям сегодня с самого начала говорим, с самого утра, что очень сложно научиться говорить нет, и только с возрастом понимаешь, что это делать необходимо. Причем этот возраст, ты можешь там и в 60 еще просто не понимать, как это вот это нет сказать в какой-то момент. Елена Васильевна, здрасте. Елена Васильевна обращает внимание на моего кота на моей футболке. Но у меня кот тут, кот-рокер просто, для тех, кто видел. Я в канале Макс, вот там, где видео форматы записываю. Очень хороший котяра, между прочим, да. Я его называю Пузачёс, потому что он с гитарой. Сказать умею точно: не могу и не сейчас. 9 внуков у меня, научилась сама. И их родители балуют, со мной номер не пройдет. Нет, сказала, если бабка, каждый понял, отойдет. На работе точно так же, если я сказала нет. Второй раз не подходите, будет жестче мой ответ. Вот так, даже в стихах.
1: Лайфхак.
0: Продолжаю я рассказывать про семейный туризм, куда в России можно податься, где удобно, хорошо и красиво, где найдутся всевозможные развлечения от мала до великого. Давайте про Казань поговорим. Я уже про Челябинскую область рассказал, но Казань, конечно, столица Татарстана. Там найдутся развлечения под любой темп и запрос. Познавательную программу можете собрать из прогулки по Казанскому Кремлю, где дети увидят мечеть Кул-Шариф, падающую башню в Сююмбике, музей естественной истории с интерактивными экспонатами, скелетами древних животных, а также интерактивный музей «Городская панорама», в котором получится посмотреть, как выглядел город в разные эпохи. Для детей тоже огромное количество развлечений. Когда не захочется гулять, слушать экскурсии, есть вариант аквапарк «Ривьера», один из крупнейших в России, очень хороший. Вот прям очень. Лето-лето в Тюмени, с моей точки зрения, конечно, лучше, но «Ривьера» вот на этом самом достойном месте также располагается. Внутри более 50 аттракционов, в том числе горки для малышей, экстремальные спуски и волновой бассейн. Театр кукол «Экият». Здесь ставят спектакли по сказкам народов мира. Медийными аттракционами по мотивам любимых мультиков и центр ремесел «Абы энд Сабы», точка, где проводят множество мастер-классов и можно сделать сувенир своими руками. В общем, будете в Казани с чебуреком, не забудьте сфотографироваться. Огромное количество всевозможных развлекательных мест, которые можно посетить. Прям Казань рекомендую.
1: Соль FM. Погода.
2: Вторник, 5 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Местами будет облачно с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите: «Катаракта не слышал». Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3Z. Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
8: ГАК!

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте. Дороги.
4: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выиграя Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, основной проблемой для бизнеса предприниматели назвали снижение потребительского спроса. Такого мнения придерживаются 37,5% респондентов. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, их доля выросла на 4,5%. На втором месте участники опроса расположили неплатежи от контрагентов. В конце 2025 года этот вариант считали основной проблемой 42% респондентов. В первом квартале этого года их доля снизилась до 34%. Еще 24% компаний назвали проблемой для российского бизнеса недоступность заемных финансовых ресурсов. В конце 2025 года их было 19%. Новый онкологический диспансер в Перми планируют открыть в начале следующего года. Объект строят в Камской долине рядом с уже действующими медицинскими учреждениями. Сейчас на объекте завершаются отделочные и монтажные работы. Лицензирование займет от 3 до 5 месяцев. Строительство онкодиспансера ведется в рамках концессионного соглашения. Медицинский центр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год. «Парма» проиграла третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву Кубань». Пермская команда уступила сопернику на своей площадке со счетом 82-87. В составе хозяев лучшим стал пермский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший 6 подборов, 2 передачи, 1 блокшот при коэффициенте эффективности плюс 31. Счет в серии до 3 побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Железнодорожники вышли в полуфинал, а «Парма» покинула турнир и завершила сезон. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сонами Шоу, третий час программы. Друзья, всем еще раз хорошего дня желаю я всем, кто только что присоединился, всем, кто слушает Сонами Шоу прямо с самого утра. Майский вторник у нас, который обязан быть хорошим, на него вся надежда.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Как дела, как настроение? Продолжаю читать все ваши сообщения по теме, не по теме. Кого-то поздравить, если надо, то, пожалуйста, заходите, пишите. Канал ВМАКС Эдуард Кузнецов. Там можно сразу в комментариях непосредственно под утренним постом, под комментариями к теме дня сегодняшней. Ну и анекдотер я тоже в ВМАКСе выложил, чтобы и те, кто в ВМАКСе, могли посмеяться над картинкой про гуманитариев и про математиков, да? Зайдите, поглядите. Рубрика «Анекдотер». Принимаю я в ваши шутки, которые вам понравились, запомнились, заставили улыбнуться. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Также через приложение можно написать в сообщении телеграм-канал Радио Соль ФМ соответственно. Дядя Вася, привет, доброе утро, всем здоровья, добра, позитива, куида просыпается. И Светлана поздравляет друга своего, нашего, я так понимаю, Светлана от лица, может быть, друзей, Евгения Вахитова, с днем рождения, желает крепкого здоровья, верных как мы, друзей. Вот я и говорю, что друзья, которые рядом, Женю поздравляют, семейного благополучия и всего самого-самого наилучшего. Вот как-то так такие поздравлялки звучат. Очень любопытная песня у вас тут заказана, но я могу сказать, что я вот, к сожалению, дык-кындыш называется. Вы лучше за руки возьмитесь рядом и станцуйте под дык-кындыш этот самый, музыкальную композицию. Мне кажется, это именинника больше порадует.
1: Однажды в России.
0: Однажды в России россияне открыли новый тренд отдыха. Туроператоры сообщают о росте популярности ничего не делания среди туристов. Слушайте, мне кажется, любой отдых, он как бы должен сопровождаться ничего не деланием. Лежишь себе, ноги греешь где-нибудь на солнце. В 2026 году российские туристы все чаще отказываются от традиционных активных отпусков в пользу спокойного отдыха. Сосредоточены на восстановлении ментального здоровья. Так, в санаторий надо ехать, куда-то, я не знаю. Водичку пить в Минводы, что называется. Как сообщает пресс-служба туроператора Coral Travel, на рынке наблюдается устойчивый тренд на так называемое «ничего не делание». Путешественники, уставшие от городской суеты, ищут уединение и возможность для полноценного релакса. Об этом пишет «Известия». Но еще бы телефон забыть где-то или сеть выключить. По данным компании, россияне выбирают небольшие тихие пляжные отели в Сочи и Анапе. А там есть небольшие пляжные отели? Летом в Сочи на побережье, ну, извините, или где-нибудь у заводика какого-нибудь, который сливает всякое в Черное море, да, или просто центральная набережная переполнена в Сочи летом. Там яблоку, извините, плюнуть негде. Я думал, что это вот прям какой-то тренд реально куда-нибудь в санатории рвануть там. Я не буду рекламировать санаторий, который рядом со мной здесь находится. Они неплохие, конечно, но со своими. За такие деньги можно реально куда-нибудь в Анапу поехать на море. Эксперты подчеркивают, что тренд на ничего не делание отражает изменения в потребительском поведении. Отдых все чаще воспринимается как способ восстановления, а не как насыщенная программа. Алтай, Байкал, Камчатка, Карелия. Вот это я понимаю. Туристы стремятся сочетать комфорт с пребыванием на природе и снижением уровня стресса. В пресс-службе туроператора «Алиан» отмечают, что формируется новое направление – сонный туризм, когда поездки организуются с целью полноценного отдыха и восстановления сна. Прекрасно. Вот уехал поспать куда-нибудь в Казани. Телефоны надо не забыть выключить. Давайте в Москву. В Подмосковье нашли жилье для тех, кто уже все видел. Выставили в аренду неотапливаемую лоджию за 13 тысяч рублей, друзья. 13 тысяч. В столице появился новый уровень прям доступного жилья. Съемщикам теперь предлагают арендовать застекленную лоджию площадью 10 квадратных метров. Всего за 13 тысяч рублей. За эти деньги арендатор получает неотапливаемый балкон, освещение, розетки, шкаф, стол и стулья. Матрас, правда, нужно можно принести свой, если что. Не, ну нормально, что-то. Сейчас лето, можно и на лоджии. Когда дождик пойдет или ветра подуют, можно какие-то обогреватели включить. Розетка же есть. По данным собственника, объект находится в 7 минутах пешком от станции Одинцова на 13 этаже 17-этажного дома. И вид еще хороший. Отдельная роскошь соседи. В соседней комнате, как честно предупреждает владелец, живут двое мужчин. В квартире есть холодильник, плита, чайник и стиральная машина. Интересно, дадут или нет пользоваться? В доме, по словам собственника, расположена аптека, парикмахерская и пункт выдачи онлайн-заказов. Все, что надо. Видимо, чтобы арендатор мог сразу заказать матрас, подлечиться после ночевки без отопления и привести себя в порядок перед новым днем на балконе. Владелец также указал, что не против проживания детей и животных, но в данном случае, мне кажется... Это уже как бы тут я бы на месте защитников животных и защитников детей, да, там вот этих уполномоченных по правам детей и животных, уже бы возмутился. Ребенка в лоджию засунуть неотапливаемую, а? Ну, в общем, как видите, отдельный жанр столичной предприимчивости.
1: Весь город на одной волне.

Анатолий Мишал продолжается. У нас, друзья, рубрика «Анекдотера». Сейчас для особо настойчивых мое умение говорить «нет». Светлана, я все понимаю. Я понимаю, что вы хотите услышать в эфире композицию «Дык-кындыш». Но у меня в базе нет этой песни. Нет, и я ниоткуда ее не возьму. У меня есть программное руководство, которое формирует формат радиостанции. Да? И есть определенные песни в базе, которыми я имею право пользоваться. Все, что в базе у меня нет, я поставить не могу. А у вас есть возможность для вашего именинника Евгения, которого мы еще раз поздравляем с днем рождения, взять и включить эту песню, но с помощью той же, того же телефона.

0: тоже во ВКонтакте найти эту музыкальную композицию, взяться за руки и под хоровод поздравить Евгения с днем рождения. Я бы поступил именно так. Так, анекдотер.
1: Анекдотер.
0: Группа «Утреннего шоу» Соль Мишова, канал «Макс» Эдуард Кузнецов. Через приложение, телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Ваши шутки, шуточки. Пишите, с удовольствием читаю. Все сообщения начинаю с трех своих. Тех, которые понравились мне на предыдущей неделе. Ну, начну вот два про лишний вес, да? Это актуально. В мае особенно бывает. И одна про спасение на водах. Начну с лишнего веса. Вчера моей жене удалось сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела кастрюля, в которой она их готовила. Вот. Это первое. Вторая. Про воду. Спасите! Спасите! А? Если вы меня сейчас не вытащите, я утону! Нет, ну ты смотри. Она еще и условия ставит. Это про спасение на воде. И вот та самая номер один. Наташа в юности оставалась тоненькой, как веточка, хотя ела все подряд, не задумываясь о таких вещах, как трансжиры, добавленный сахар, вредные углеводы и прочее. Она просто о них не знала. Теперь она знает о них, знает о них все и пытается избегать их в своем рационе, но все равно поправляется. Вывод. Знания вредны. Наташу просто распирает от знаний.
1: В эпицентре. В эпицентре.

0: анекдоте.
1: Я читаю ваши уже шуточки. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу называется, через приложение, через телеграм-канал Радио Соли ФМ. Заходите, пишите. Так, от Леонида тут прилетела с квест-фермы Лео. Интересная, интересная тема. Папа, а наш ежик от старости умер? На что папа отвечает: конечно, сынок. Был бы он молодой, он бы от КамАЗа убежал. Вот. Такая вот грустная, грустная история про ежика, друзья. Заходите, пишите, почитаю еще ваши любопытные шутки в группе утреннего шоу Соли Мишоу, в группе Радио Соли ФМ.
2: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Слушай нас на сайте soulfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Мод дня.
1: Про то, как вредно в самолетах разговаривать по телефону, когда нельзя. Могут арестовать, особенно если вы летите где-нибудь в Соединенных Государствах Америки, из Флориды, например, в Джорджию. Когда самолет авиакомпании «Дельта» был готов вылететь из Флориды, бортпроводники попросили пассажиров отключить телефон, но, в общем, обычная практика в любом самолете. Но, видимо, Шеннон Мэри Харрис вела какую-то особенно интересную телефонную беседу, ведь она болтала и болтала и болтала, не обращая внимания на многократные просьбы, а потом и требования сотрудников авиакомпании. Ну и кончилось тем, что пилот принял решение вывести из самолета пассажирку, которая к тому же и начала проявлять агрессию. Но вот чем может дело закончиться в случае чего? Ну, хотя наши бортпроводники и уговорить могут любого, но тем не менее. Шеннон арестовали, и многие надеются, что женщина получит по заслугам. Особенно жаль остальных пассажиров, которые столкнулись с часовой задержкой вылета, но это пока, знаете, полиция войдет на борт самолета, пока девушку пригласят, знаете, вот эти все процедуры. Вот он, эгоист, эгоизм одного человека ударил по другим людям. И мне кажется, что тот, кто слишком много о себе возомнил, заслуживает наказания. В данном случае все очень оправдано.

0: Day to Day.
1: Так, друзья, ну давайте посмотрим на праздничные даты и события, которые у нас сегодня с вами на повестке дня. Всемирный день общения, во-первых. Ну, люди социальны, не по своей природе. Нам жизненно необходимо это самое общение. И даже Робинзон Крузо, помню я, был счастлив познакомиться с пятницей, потому что за долгие годы одиночества он там лет 27 жил, по-моему, если мне память не изменяет, и стосковался по обычному человеческому разговору. Ну, а кому-то пришла в голову идея отмечать 5 мая Всемирный день общения. Праздник, мне кажется, нужный и важный для всех, для нас. Водолазы сегодня гуляют. Всех причастных поздравляю. Всех, кто занимается профессионально водолазаньем, да. Скроллингом, кто занимается дайвингом как таковым. Но вообще 5 мая 1882 года, согласно указу Александра III, в Кронштадте была создана школа водолазов. Функция школы – подготовка квалифицированных водолазов для нужд судов и минных работ на глубине. С ее созданием связан и День водолаза, который отмечается в России с 5 мая 2002 года. Слушайте, ну вот, давным-давно, в 1882 году все началось, и Александр III положил основу этому празднику. С тех пор большое дело водолазы спокойно делают в воде. День советской печати. Мы тоже сегодня этот самый праздник вспоминали. Первая газета в России 114 лет назад появилась, друзья мои. И до сих пор нет-нет, но хочется взять в руки бумажный вариант газеты почитать. Понятно, что многие это уже давным-давно не делали, потому что, ну, проще новости добывать в том формате, в котором они к нам приходят. Из тех же порталов, которые раньше были газетами, там, например, «Аргументы и факт» или «Комсомольская правда». В электронном виде уже начали читать эти газеты. Но, тем не менее, киоски для кого-то существуют. Соответственно, кто-то эти самые газеты покупает. Киоски с надписью «Пресса». Международный день принцесс, друзья мои. Принцессы живут не только в сказках, но и в реальной жизни. Более того, стать принцессой может абсолютно каждая. И не обязательно по этому поводу заводить розовую пони собственного принца на белом коне или личный замок и даже носить корону. Настоящие принцессы, они рядом с нами. Я сегодня про это говорил в канале Макс, когда с утра здоровался. Про дочерей говорил, вспоминал. Поэтому у кого дочки, поздравляю с этим самым праздником. А вы своих принцесс тоже поздравляйте. Вообще, некоторые в офисе работают и на заводе с 8 утра до 6 вечера. Или ведут свой собственный бизнес с ненормированным графиком и проводят часы у плиты, готовя обеды на всю семью. В общем, принцессы, с днем принцесс вас!
0: Соль FM.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю я рассказывать про семейный туризм без перекрузок, как организовать отдых всей семьей, что посетить. Сегодня уже про Казань рассказал, про Челябинскую область. Давайте к Забайкальскому краю присмотримся. Прохладное лето, сопки, леса, хребты и масса интересных развлечений для семей. В Чите стоит посетить спектакль одного из старейших театров кукол в России «Тридевятое царство». В репертуаре есть как классические сказки и необычные постановки, например, по следам азбуки Забайкалья, где рассказывается об истории и природе Забайкальского края. Если будете в городе летом, прокатитесь с ребенком на детской железной дороге с мини-поездом по очень живописному маршруту. Еще загляните обязательно в шахматный парк. Там большая детская площадка, стилизованная под дворец королевы из «Алисы в стране чудес». За городом вас ждут классные природные достопримечательности, например, этно-археопарк Сухотина, расположенный на месте бывшего вулкана, и зоопитомника Амадова, где разводят краснокнижных животных и помогают зверям, попавшим в тяжелую ситуацию. А если захочется максимального спокойствия, присмотрите базу отдыха или глэмпинг у озера Арахлей с песчаными пляжами. Вот еще одно направление, друзья, для отдыха.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, еще из Кудымкара привет огромный в эту самую минуту прилетела Татьяна с пожеланием хорошего дня. Тань, спасибо огромное, друзья. Ну и, наверное, на этом стоит попрощаться. Пожелать вам отличного продолжения этого самого майского вторника, потому что сегодня не только в Пермском крае, но и в Подмосковье. Вот я смотрю, в Новосибирске ребята пишут, уже чувствуется то самое лето. Ну, май — это уже почти лето, и про это с удовольствием я каждый раз говорю. Все, друзья, завершаем программу. Желаю вам сегодня отличного дня, чтобы все удалось, чтобы все запланированное было сделано. Улыбаемся весне, улыбаемся маю, улыбаемся вторнику. В соленой студии был Эдуард Кузнецов, это было Солями Шоу, ваша любимая программа. Услышимся, как обычно, завтра в 5 часов утра по Москве. Всем по Уралу, пока.
2: Соль FM. Погода.
3: Вторник, 5 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Местами будет облачно с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
2: Реклама на Соль FM.
4: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
5: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
8: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Audi GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Зверь под

0: покупайте, Вера,
1: уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В краевой столице отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине мая, после чего начнется поэтапное отключение тепла. По данным Пермского гидрометцентра, в регионе ожидается резкое потепление. К середине недели температура может подняться до плюс 22 и выше. Суд приостановил на 60 суток работу кафе «Гризли» на улице Чапаева в Лысьве. Ранее в кафе прошла проверка Роспотребнадзора, поводом для которой стали массовые обращения клиентов заведения в медучреждение с диагнозом «острая кишечная инфекция». Лабораторные анализы готовой продукции кафе показали наличие ДНК сальмонелл. Кроме этого, были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, нарушения в организации медицинских осмотров персонала кафе, работа с сырьем без маркировки и товаросопроводительных документов. В ходе суда владелец кафе признал вину и заявил, что намерен устранить все нарушения. Тем временем в Березниках судебные приставы приостановили работу пищеблока в частном детсаду «Академик» на улице Олега Кашевого, 9А. Причиной этого стало заражение одного из воспитанников детсада сальмонеллезом. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Так, для приготовления еды использовалось неприспособленное для этого помещение. Повар не имел при себе медицинской книжки, а на пищеблоке не велся гигиенический журнал работников. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и приостановил работу пищеблока на 30 суток. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды гарантируют, что сегодня все получится. Вы можете действовать самостоятельно или обратиться к кому-то за поддержкой. Достичь нужного результата удастся быстро, а серьезных преград на пути не возникнет. Вероятно, удачное решение юридических вопросов. Не возникнет проблем у тех, кто занят оформлением документов. Старайтесь не переутомиться сегодня. Иногда нужно отдыхать. Даже вам. И как раз сегодня стоило бы пополнить запасы энергии. Лучше не планировать ничего особенно сложного и утомительного на вторую половину дня. Обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый.

0: интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С развитием интернета почта утратила свою популярность, но не окончательно. Ей активно пользуются до сих пор. Где-то интернета попросту нет или почти нет. К тому же многие люди ценят послания, написанные на бумаге, гораздо выше, чем бездушные буквы на экране монитора. Знаете ли вы, что открытки, письма и посылки путешествуют не только по земле, но и по воздуху? А 18 февраля 1911 года состоялась первая перевозка почты при помощи аэроплана. Почтовые службы пережили телеграф и телефон, а значит, переживут и интернет. В студии Лилии Алексеевой все самое интересное про почту, письма, марки и открытки расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Вторник, 5 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Местами будет облачно с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
6: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.
8: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Эксперты напоминают, что выплаты ветеранам оформляются автоматически или через МФЦ и не требуют передачи каких-либо кодов. Пермский зоопарк стал победителем 3-й всероссийской премии «Парки России» в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году среди крупных городов». Об этом сообщает Краевое министерство строительства. Церемония награждения прошла в Москве в рамках международной выставки-конференции «Парк Сизон Экспо», организованной Минстроем и Ассоциацией парков России. Всего на премию поступило 459 заявок в 32 номинациях. За победу в своей номинации он конкурировал с парками Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени и Балашихи. Пермский зоопарк также стал лауреатом специальной номинации «Зоопарк». Футболисты «Амкара» в чемпионате второй лиги дивизиона «Серебро» уступили на своем поле команде «Динамо» Ставрополь. В начале встречи пермская команда повела в счете, забив гол с пенальти. Отличился Максим Новиков, однако затем гости перехватили инициативу. На 69-й минуте игры динамовцы забили ответный гол. Уже в добавленное время ворота «Амкара» был назначен пенальти, который гости успешно реализовали. Итог матча 1-2. Следующую игру подопечные Ярослава Мочалова проведут на выезде 10 мая против «Динамо» Брянск. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Интересные истории про почту, посылки и письма расскажу сегодня. Письма долгие века оставались единственной связью между людьми на расстоянии. В литературе широко применялся эпистолярный жанр, когда сюжет того или иного романа строился исключительно на переписке персонажа или персонажей. Например, первый роман Достоевского «Бедные люди», роман в письмах Пушкина. Одно из самых одиозных посланий, написанных в истории, начинается так. «Сын неба, правящий в стране восходящего солнца, посылает это письмо сыну неба, правящему в стране заходящего солнца». Письмо датируется 607 годом. Отправитель — японский император. Адресат — император Китая.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезного. Меня зовут Лилия Алексеева, про почту рассказываю сегодня. Больше всех за свою жизнь написал писем один высокопоставленный японский чиновник в адрес жены, которая была прикована к постели. В общей сложности это 1307 писем, содержащих свыше 5 миллионов иероглифов. Их издали в объеме 25 томов, которые содержат более 12 тысяч страниц. Если говорить о современности, то за самого активного получателя могут побороться двое – Папа Римский и Санта-Клаус, а у нас Дедушка Мороз. Каждый из них получает 1000 писем, и чтобы их разобрать, содержится отдельный штат людей.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль.ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль.ФМ в Google Play. В ритме города. В ритме края.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей. Прежде всего, успешности сдачи экзаменов, в частности, доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 27-го.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменения еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: «За баранкой». Соль-ФМ. Погода.
2: Вторник, 5 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Местами будет облачно с прояснениями, дожди и сильный ветер. Днем до 20-22 градусов. Вечером до 15-17 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Ракта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Мотор» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
3: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Приток кадров в медицине фиксируется в России, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Ранее глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Володин отметил, что жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают из врачебного сообщества. Правительство России сократило задолженность по бюджетным кредитам для 21 российского региона, в том числе для Пермского края. Всего было списано две трети задолженности – 4,7 миллиарда рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование привлекательных условий для бизнеса. Объем списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, в реализацию национальных проектов и проектов по развитию городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан. В нашем крае в первой половине мая ожидается длительный период аномальной теплой погоды. Как сообщает Пермский гидрометцентр, до 14 мая в регионе установится очень теплая погода с температурой на 3-8 градусов выше нормы и небольшими дождями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про почту рассказываю сегодня. Более 2000 лет назад могущественный персидский царь Дарий решил расправиться с воинственными кочевниками-скифами. Дарий послал скифам гонца с письмом, в котором называл себя владыкой скифов и предложил сдаться. Ответ был отправлен в виде предметного письма, которое состояло из птицы, мыши, лягушки и 5 стрел. Царь Дарий решил, что письмо прислано в знак покорности. Скифы складывают перед ним оружие, а животные символизируют собой землю, воду и небо страны, которые кладут к его ногам. Однако скифы вкладывали в письмо иной смысл. Если персы не улетят, как птицы, в небо, или не зароются, как мыши, в землю, или не поскачут, как лягушки, в болото, то они будут поражены скифскими стрелами.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про почту рассказываю сегодня. Первые почтальоны чаще всего путешествовали пешком. Это были выносливые и тренированные люди. Они передвигались на очень большой скорости. Грек Фидипид так спешил доставить в Афины известие о победе в марафонской битве в 490 году до нашей эры, что, добежав до родного города, упал замертво, лишь успев сообщить о победе. В честь этого подвига проводятся марафонские забеги. Кстати, бумажный конверт был придуман сравнительно недавно, в 1820 году. Эта заслуга принадлежит английскому торговцу бумагой Брюеру. Он придумал склеивать небольшие пакетики из бумаги, на которых отправители писали координаты адресатов. И такой конверт назывался «Пакетик мистера Брюера».
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Sol.FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Sol.FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про почту рассказываю сегодня. Раньше термин «почта» употреблялся только в отношении так называемой немецкой иностранной почты. Внутреннюю почтовую систему называли «ямская ганьба». Предполагается, что свое название она получила от татарского слова «ям», что означало «дорога». В России же ямами стали называть постоялые дворы для гонцов. Ну а от татарского слова «ямчи» – «проводник» произошло название должности «ямщик». И изначально ямщиками называли смотрителей ямов, а потом это слово перешло на самих гонцов. С образованием в 1872 году единого почтового департамента слово «ямщик» постепенно вышло из оборота. Людей, доставляющих почту, поначалу стали звать почтарями, а затем почтальонами.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Зверь под

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте. Участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Дэна Пеличери до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
4: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

хиты на любимой волне. Твой город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежей, недоступность кредитов по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, основной проблемой для бизнеса предприниматели назвали снижение потребительского спроса. Такого мнения придерживаются 37,5% респондентов. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, их доля выросла на 4,5%. На втором месте участники опроса расположили неплатежи от контрагентов. В конце 2025 года этот вариант считали основной проблемой 42% респондентов. В первом квартале этого года их доля снизилась до 34%. Еще 24% компаний назвали проблемой для российского бизнеса недоступность заемных финансовых ресурсов. В конце 2025 года их было 19%. Новый онкологический диспансер в Перми планируют открыть в начале следующего года. Объект строят в Камской долине рядом с уже действующими медицинскими учреждениями. Сейчас на объекте завершаются отделочные и монтажные работы. Лицензирование займет от 3 до 5 месяцев. Строительство онкодиспансера ведется в рамках концессионного соглашения. Медицинский центр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год. «Парма» проиграла третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву Кубань». Пермская команда уступила сопернику на своей площадке со счетом 82-87. В составе хозяев лучшим стал пермский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший 6 подборов, 2 передачи, 1 блокшот при коэффициенте эффективности плюс 31. Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Железнодорожники вышли в полуфинал, а «Парма» покинула турнир и завершила сезон. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про почту, марки и письма рассказываю сегодня. Смекалку при использовании почтовых услуг проявляли англичане. В 19 веке в Великобритании стоимость отправки письма зависела от его веса. Желающие сэкономить отправляли письма без конвертов, указывая адрес прямо на письме. И даже писали новые строки поперек написанных. Нужно было обладать хорошим зрением и недюжинным терпением, чтобы полностью прочитать такое послание. Некоторые, особо экономные, писали еще и по диагонали.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: эпицентре хорошего настроения.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про почту рассказываю сегодня. Коллекционирование марок считается одним из самых захватывающих хобби. Увлеченные люди регулярно встречаются, обсуждают последние находки, совершают обмены и всевозможными способами отыскивают путь для пополнения своей коллекции. Такое занятие хоть и кажется простым и бесполезным, но может стать в перспективе значительным капиталовложением. Ведь цены на редкие марки растут с каждым годом. В большинстве случаев высокая стоимость старой марки – такое желанное у филателистов вызвано браком, допущенным при ее печати. Самая дорогая почтовая марка называется «Святой Грааль». Сложно представить, но ее стоимость составляет почти 3 миллиона долларов.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

ураган. Сердце мое, твой капкан. Я прочитал только по губам. Одна любовь сносит флан. Голову кружит улыбка. Джекпот с первой попытки. Без ключа открываем все двери. Сериал просит новых серий.

0: программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вспоминая прошлое столетие, трудно представить домашнюю аптечку без медицинских банок. Многие из нас еще помнят детские страхи перед этой процедурой. Горящий фитиль, спирт и последующие багровые отметины на спине. Тогда банки считались универсальным средством от множества недугов. От простуды до мышечных болей. Сегодня же отношение к ним кардинально изменилось, породив дискуссии среди ученых. А действительно ли это лечение, или же мы имеем дело с мощным эффектом плацебо? Механизм действия банок основан на создании вакуума, который втягивая кожу, приводит к разрыву мелких капилляров и образованию характерных гематом. Представители традиционной медицины прошлого полагали, что этот микроотсос в крови для борьбы с глубокими воспалениями. Однако современная доказательная медицина сомневается в их эффективности при легочных заболеваниях, поскольку вакуум воздействует лишь на поверхностные ткани, не достигая очага инфекции. Примечательно, что банки переживают своеобразное возрождение в мире спорта. На Олимпийских играх очень часто можно увидеть спортсменов с характерными следами на спине. Это результат вакуумной терапии.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
7: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от «АОТ-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествие, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В краевой столице отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине мая, после чего начнется поэтапное отключение тепла. По данным Пермского гидрометцентра, в регионе ожидается резкое потепление. К середине недели температура может подняться до плюс 22 и выше. Суд приостановил на 60 суток работу кафе «Гризли» на улице Чапаева в Лысьве. Ранее в кафе прошла проверка Роспотребнадзора, поводом для которой стали массовые обращения клиентов заведения в медучреждение с диагнозом «острая кишечная инфекция». Лабораторные анализы готовой продукции кафе показали наличие ДНК сальмонелл. Кроме этого, были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, нарушения в организации медицинских осмотров персонала кафе, работа с сырьем без маркировки и товаросопроводительных документов. В ходе суда владелец кафе признал вину и заявил, что намерен устранить все нарушения. Тем временем в Березниках судебные приставы приостановили работу пищеблока в частном детсаду «Академик» на улице Олега Кошевого, 9А. Причиной этого стало заражение одного из воспитанников детсада сальмонеллезом. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Так, для приготовления еды использовалось неприспособленное для этого помещение. Повар не имел при себе медицинской книжки, а на пищеблоке не велся гигиенический журнал работников. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и приостановил работу пищеблока на 30 суток. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про почту, письма и посылки рассказываю сегодня. Самое популярное письмо – это послание Колумба испанской королеве с отчетом о своих плаваниях. В 1992 году оно даже было переведено на 500 различных языков и диалектов. Но у него есть конкурент – письмо запорожцев турецкому султану. Именно то, которому посвящена знаменитая картина русского художника Ильи Репина. Приличные слова на требование покориться Мехмету IV встречаются в тексте весьма ограниченно. Оно полно презрения и уверенности в собственной победе.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про почту рассказываю сегодня. Самым большим письмом в мире является пергамент длиной 10 метров и шириной 7 метров. Отправленный в 16 веке персидским шахом турецкому султану Сулейману. Послание хранится в этнографическом музее Анкары. Самое маленькое письмо имеет размеры 23 на 36 миллиметров. Оно было найдено в 1983 году в почтовом музее Стокгольма. На письме, прошедшем все этапы почтовой обработки, даже расположена марка, использованная для франкировки в соответствии с действующим тарифом и погашенная штемпелем.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль-ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль-ФМ в Google Play. Из Соликамска с любовью.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про почту, марки, письма, конверты и открытки расскажу сегодня. Что бы вы стали делать, если бы случайно наклеили марку вверх ногами? В Великобритании с этим строго. Если британец неправильно наклеит марку с изображением монарха, его могут обвинить в государственной измене. Кстати, на этих знаках почтовой оплаты страна не указывается. Все потому, что марки были придуманы именно в Великобритании, и в память об этом королевству разрешили не писать на них ничего, кроме стоимости.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АОТ Банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи топ-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне. С

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Эксперты напоминают, что выплаты ветеранам оформляются автоматически или через МФЦ и не требуют передачи каких-либо кодов. Пермский зоопарк стал победителем 3-й Всероссийской премии «Парки России» в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году среди крупных городов». Об этом сообщает Краевое министерство строительства. Церемония награждения прошла в Москве в рамках международной выставки-конференции «Парк Сизон Экспо», организованной Минстроем и Ассоциацией парков России. Всего на премию поступило 459 заявок в 32 номинациях. За победу в своей номинации он конкурировал с парками Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени и Балашихи. Пермский зоопарк также стал лауреатом специальной номинации «Зоопарк». Футболисты «Амкара» в чемпионате 2-й лиги дивизиона «Серебро» уступили на своем поле команде «Динамо Ставрополь». В начале встречи пермская команда повела в счете, забив гол с пенальти. Отличился Максим Новиков, однако затем гости перехватили инициативу. На 69-й минуте игры динамовцы забили ответный гол. Уже в добавленное время ворот «Амкара» был назначен пенальти, который гости успешно реализовали. Итог матча 1-2. Следующую игру подопечные Ярослава Мочалова проведут на выезде 10 мая против «Динамо Брянск». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Интересные истории про почту и письма рассказываю сегодня. Как показывает история, носителями текста может быть все, что угодно. Изначально письма писали на глине, костяных и бронзовых или свинцовых металлических пластинах. В Южной Америке было придумано узелковое письмо, а в Северной Америке к узелкам на шнуре добавляли ракушки. С их помощью можно было создавать достаточно масштабные послания. Если говорить о современности, то в одном из музеев Почты России хранится письмо на листке магнолии от 1954 года. В середине прошлого века стали популярны звуковые письма. Носителями были грамм-пластинки, поэтому на конверте писали предупреждение: не сгибать.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Все самое интересное про почту, письма и посылки рассказываю сегодня. Марки на сказочные сюжеты выходят в юбилейные годы великих сказочников. Когда отмечалось 200-летие со дня рождения Якоба Грима, свои выпуски посвятили сказкам почтовые ведомства многих стран. Первая серия из 5 марок, посвященная сказкам, была издана Почтой СССР в 1961 году. Она называлась «Русские народные сказки и сказочные мотивы в литературных произведениях». На нескольких марках запечатлены мультфильмы, основанные на сказках. Сказки также представлены на некоторых марках, отобразивших художественные произведения палехских мастеров.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

0: Российский боец одержал победу над бразильцем. Защитник московского «Динамо» может покинуть клуб и как прошел очередной тур российской премьер-лиги. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сочи на своем поле победил Оренбург. Матч 28-го тура чемпионата России завершился со счетом 3-1. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт». У хозяев хет-трик оформил полузащитник Кирилл Кравцов. У гостей единственный гол на счету нападающего Лишандра Жезуса. Сочи набрал 21 балл и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Для команды Игоря Синькина это 4-я победа в последних 5 матчах. Оренбург с 26 очками идет на 13-й строчке. Акбарс выиграл серию «Металлурга» и вышел в финал Кубка Гагарина. Итог игры 4-3 по пенальти. По голу в основное время у казанцев забили Алексей Пустозеров, Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. Победный гол в овертайме забил Александр Барабанов. У хозяев дубль оформил Валерий Орехов. Еще одну шайбу забросил Никита Михайлис. Акбарс одержал победу в серии и впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Болонья и Кальяри сыграли в ничью в серии А. Итог 35-го тура 0-0. Встреча прошла на стадионе Рената Даль Ара в Болонье. Хозяева набрали 49 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Гости с 37 баллами идут на 15-й строчке. В следующем туре Болонья на выезде сыграет с Наполи, а Кальяри на своем поле примет Удинезе. Защитник московского «Динамо» Фредерик Классен с большей долей вероятности покинет клуб, об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, к хоккеисту проявляет интерес «Шанхай Трактор». Контракт 33-летнего шведа действует до 31 мая этого года. В сезоне 2025-26 в 50 матчах ФНБ чемпионата КХЛ он набрал 7 очков. «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо». Российский боец Сергей Белостенный нанес поражение бразильцу Ренану Феррейре в поединке на турнире ПФЛ в американском Суффолсе. Бой в тяжелом весе завершился в третьем раунде. 30-летний россиянин нокаутировал 36-летнего соперника. Белостенный одержал 15-ю победу в профессиональных ММА при 4 поражениях. У Феррейре 6-е поражение при 13 победах. Еще 3 поединка были признаны несостоявшимися. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.
1: Новости спорта. Ты на любимой волне.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Для чего нужны письма? Конечно, для общения. А как могли общаться люди в то время, когда не было не только интернета, но и телефонов? Но оперативная связь имеет и свои слабые стороны. В таком виде передается только голая информация. В ее тени остается вся гамма оттенков событий и переживаний, которые сопутствуют человеческой жизни. А вот в письмах можно рассказать все подробно. Бумажное письмо – это история. Мы перечитываем старые письма наших родственников. Люди перестали писать дневники, перестали писать письма. Короткие сообщения и смайлики заполнили наш мир. Конечно, это удобно. Быстрый обмен информацией в современном мире необходим. Интересные истории про почту, посылки и письма рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Сатурн Эрафта» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эрафта».
3: «Восток Моторс» дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте. С новостями из студии Антон Попов. Приток кадров в медицине фиксируется в России, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Ранее глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Володин отметил, что жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают из врачебного сообщества. Правительство России сократило задолженность по бюджетным кредитам для 21 российского региона, в том числе для Пермского края. Всего было списано 2/3 задолженности – 4,7 миллиарда рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование привлекательных условий для бизнеса. Объем списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, в реализацию национальных проектов и проектов по развитию городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан. В нашем крае в первой половине мая ожидается длительный период аномальной теплой погоды. Как сообщает Пермский гидрометцентр, до 14 мая в регионе установится очень теплая погода с температурой на 3-8 градусов выше нормы и небольшими дождями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: А ведь погода реально какая-то даже чересчур теплая, да? Я думаю, что многие заметили уже, что если, например, пойдешь в кофте, тебе жарко. Если без кофты, то как-то немножко прохладненько. Но, не знаю, мне вот прям было вообще идеально до работы идти. И настроение хорошее, и солнышко ярко светит, и ты тоже... Свети ярко в прямом эфире радио Соль-ФМ в программе по музыкальным заявкам с Алиной Алё. Александр Соловьев на связи, читая ваши яркие вкусные сообщения в прямом эфире. Отправить сообщение можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/Соль-ФМ. Телеграм-канал радио Соль-ФМ тоже работает. Пиши, если что, туда, если тебе так удобнее. Ну а вообще во ВКонтакте все вижу, все слышу.
0: Соленый Алё.

0: Твои сообщения также принимаем в группу ВКонтакте vk.com/soulfm. Ты слушаешь программу по заявкам «Соленый алло».
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно за мной.

каждый будний день я в 16.00 подхожу к компьютеру к эфирному компьютеру и к компьютеру, откуда я читаю ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте. И каждый раз вот ВКонтакте что-то меняет. Раньше было удобно. Удобнее было раньше. Что такое сделали с уведомлениями? Сейчас как-то немножко не так. Ну ладно, привыкнем, как говорится, но привет все озвучим. Есть у нас поздравления, кстати. Хочу передать привет Артемьеву Ивану, поселок Ныроп. Поздравить его с днем рождения. Желаем ему всего самого хорошего. Его семья в него верит, ждет и целует. От его любящей жены, детей Миши и Кирилла данное поздравление. С днем рождения Ивана еще раз поздравляю. Попросили поставить для него специально не лето, счастливым специально для тебя и прозвучит. Соленый.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Очень много сообщений, очень много музыкальных заявок. Приступаю к работе. Алексей Краснов пишет нам: доброго дня. Поставьте, пожалуйста, песню «Цыганка нагадала». Поставил в течение этого часа. Услышим. Алексей Коновалов пишет нам, отправляет большой привет Пермскому краю, городу Добрянка из Ангарска, Иркутской области. Большой привет улетает. Татьяна Агеева пишет нам: всем привет, погода шепчет, пойдем в лес пожарим шашлыки, а работа говорит работой. Всем хорошего дня. Так, в лесу ничего не жарить, ничего не зажигать. Бережем лес, как только можем, и нельзя. Так что все. А вот по поводу Мари Краймбрери попросили поставить «Май-май». Я специально вызвал музыкального редактора на совещание, и он предложил нам другой трек «Давай не ждать», в ближайшее время тоже прозвучит. Но есть еще одна музыкальная заявка, конечно же, как всегда, от Сергея Ильина поступило сообщение. Большой привет из Подмосковья отправляет. У природы нет плохого.

приветище вам, Александр, и всей компании Радио Соль ФМ, пишет нам Лена Василкова. И большой привет отправляем. Она поздравляет с днем рождения свою подружку и соседку по дому, Кристину Зибзееву. Желаю ей счастья, здоровья, крепкого богатырского долголетия, много денег,

0: веселый, добрый, общительный. Ну и главного пожелания хочется еще прочитать. Оставайся всегда хорошей мамой. Поставьте, пожалуйста, песню от Ребзиков. Вот прямо сейчас тоже в честь вашего дня рождения, Кристина. И поставим вместе, послушаем.
1: Соленый алло!

0: Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио Соль ФМ. У микрофона Александр Соловьев. И ваш привет и поздравления в ваших динамиках. Поэтому пиши, не стесняйся, отправляй все нам в группу ВКонтакте. Не забывай про музыкальные заявки. Программа по музыкальным заявкам, все верно. Пиши, все отправляй нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/solfm или на наш телеграм-канал радио Соль ФМ. Ольга Романова отправляет большой привет и поздравления для Ольги Солоницыной с днем рождения ее сына. Счастья! Наталья Старикова отправляет большой привет Ирине, Юле, Саше. Все будет окей, знайте об этом. Ну и огромный привет не расскажу от кого, но привет адресуем сестре Анне и племяннице Мирославе. Поставьте, пожалуйста, группу «Серебро». В ближайшее время прозвучит.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алло!

0: Только что Шоу Умаров прозвучал в эфире радио Салифэм, тоже давно ее не слышали. Ты добавляй еще парочку добрых слов в эфир радио Салифэм, ну и музыкальная заявка тоже приветствуется. Наталья Носкова пишет нам: добрый день, хочу передать привет своим коллегам Наталье, Надежде, Юле и всему коллективу магазина «Рост» в городе Добрянка. Хотим песню послушать Бахти и Сергея Жукова «Жигуленок» прямо сейчас для вас.
1: Соленый алло.

Не так много времени у нас остается до завершения прямого эфира, поэтому пиши, успевай отправить свой привет. И, конечно же, поздравляю, если сегодня среди близких кто-то отмечает свой праздник. Поздравляю или отправляй горячий пламенный привет. Итак, у нас есть сообщение от Надежды Осиповой. Отправляет привет Сереже Злобину. Все будет хорошо, Надежда. Также подписала. Большой привет Сергею отправляем. Также увидел тут музыкальную заявку от Алексея Коновалова. Говорит, Вована про Пермский край поставьте. Такой у меня нет. Есть чусик-чусик. Вот этот вот. Вполне возможно, что он прозвучит. Также сообщение от кого тоже не скажу. Но так или иначе, привет адресуем Тимаковой Татьяне, которая сейчас на работе, слушает ваше радио. И еще хочу передать привет подружке Марине Степановой. Поставьте, пожалуйста, Буланову. Вот это вот давненько тоже никто не заказывал. Давайте послушаем.

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя.

0: Программа по музыкальным заявкам с Алёной Алё завершается. Уже нажал кнопку обновления страницы группы ВКонтакте, чтобы точно не пропустить ни одного уведомления, что я вижу. Отправляем большой привет Захарову Вениамину. Большой-большой привет. Отдыхаемый, хороший, у тебя же отпуск. Целую, до вечера. Встречай меня с позитивом. От кого сообщение, не расскажу. Далее. Большой привет Олесе Семеновой. Я тебя очень люблю, пишет. Вот откуда это сообщение такое. Оказывается, Вениамин отправляет данный месседж. Я тебя очень люблю. Подожди, любимая, скоро приду, примерно через 2 часа. Приятного отдыха и самого лучшего настроения на свете. Вижу еще одно уведомление. Давайте посмотрю, что тут у нас есть. Так, Егор Третьяков отправляет свое сообщение. Пишет, часовой на связи, передаю привет всем, пламенный. Сегодня отмечаем праздники, международный день акушерки и день водолаза, с чем и поздравляем. Егор, где ты был? Почему ты раньше ничего не написал, не поздравил? Так бы времени было бы больше. На этом все, я с вами прощаюсь, хорошего настроения желаю и прекрасного дня. Услышимся совсем скоро.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
5: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей в Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
3: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Данет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
4: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
6: Лови этот трек, родной Пермский край.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Российский бизнес жалуется на снижение спроса, неплатежи и недоступность кредитов по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, основной проблемой для бизнеса предприниматели назвали снижение потребительского спроса. Такого мнения придерживаются 37,5% респондентов. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, их доля выросла на 4,5%. На втором месте участники опроса расположили неплатежи от контрагентов. В конце 2025 года этот вариант считали основной проблемой 42% респондентов. В первом квартале этого года их доля снизилась до 34%. Еще 24% компаний назвали проблемой для российского бизнеса недоступность заемных финансовых ресурсов. В конце 2025 года их было 19%. Новый онкологический диспансер в Перми планируют открыть в начале следующего года. Объект строят в Камской долине рядом с уже действующими медицинскими учреждениями. Сейчас на объекте завершаются отделочные и монтажные работы. Лицензирование займет от 3 до 5 месяцев. Строительство онкодиспансера ведется в рамках концессионного соглашения. Медицинский центр сможет принимать более 14 тысяч пациентов в год. «Парма» проиграла третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву Кубань». Пермская команда уступила сопернику на своей площадке со счетом 82-87. В составе хозяев лучшим стал пермский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший 6 подборов, 2 передачи, 1 блокшот при коэффициенте эффективности плюс 31. Счет в серии до 3 побед стал 3-0 в пользу «Локомотива». Железнодорожники вышли в полуфинал, а «Парма» покинула турнир и завершила сезон. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Наша группа ВКонтакте vk.com/solfm. Вступай!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 15 градусов, днем до 24. По северу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и сильный ветер. Утром до 13 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: покупайте, Вера, уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов, 306.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите катаракты. Ракта не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АОТ Банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэна Пеличери» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
3: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В краевой столице отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине мая, после чего начнется поэтапное отключение тепла. По данным Пермского гидрометцентра, в регионе ожидается резкое потепление. К середине недели температура может подняться до плюс 22 и выше. Суд приостановил на 60 суток работу кафе «Гризли» на улице Чапаева в Лысьве. Ранее в кафе прошла проверка Роспотребнадзора, поводом для которой стали массовые обращения клиентов заведения в медучреждение с диагнозом «острая кишечная инфекция». Лабораторные анализы готовой продукции кафе показали наличие ДНК сальмонелл. Кроме этого, были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, нарушения в организации медицинских осмотров персонала кафе, работа с сырьем без маркировки и товаросопроводительных документов. В ходе суда владелец кафе признал вину и заявил, что намерен устранить все нарушения. Тем временем в Березниках судебные приставы приостановили работу пищеблока в частном детсаду «Академик» на улице Олега Кошевого, 9А. Причиной этого стало заражение одного из воспитанников детсада сальмонеллезом. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Так, для приготовления еды использовалось неприспособленное для этого помещение. Повар не имел при себе медицинской книжки, а на пищеблоке не велся гигиенический журнал работников. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и приостановил работу пищеблока на 30 суток. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Вид мне города. Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Стартовал май, а вместе с ним и изменения в жизни автолюбителей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В связи с наступлением майских праздников в России, вероятно, произойдет снижение объемов продаж новых автомобилей по сравнению с предыдущими месяцами. Ну, в общем-то, оно и понятно. Сколько отдыхать-то будем? Почти неделю. Тем не менее, существенного скачка цен ожидать не стоит. В мае дилерская наценка на новые автомобили по усредненным показателям составит от 2 до 5%. Наиболее ощутимый рост стоимости прогнозируется для автомобилей, везенных по параллельному импорту, а также для машин премиального класса. Одновременно с этим покупателям стоит рассчитывать на уменьшение скидок, поскольку ранее дефицит покупателей вынуждал импортеров предлагать дополнительные бонусы и субсидии, но сейчас ситуация с избытком автомобилей на складах, как я уже вам неоднократно говорил, ужесточилась. Рынок подержанных автомобилей в мае также претерпит изменения. Ожидается, что китайские автомобили с пробегом станут дешевле и, возможно, некоторое снижение в цене в сегменте премиальных подержанных автомобилей. Также стоит отметить, что именно в мае в России стартует процесс формирования рейтинга автошкол. Эта инициатива вызвана поправками к закону о безопасности дорожного движения, который нацелены на оценку качества обучения будущих водителей. Разработкой методологии, напомню, занималось Министерство внутренних дел. Оцениваться школы будут на основании нескольких ключевых показателей, прежде всего успешности сдачи экзаменов, в частности доли учеников, сдавших с первого раза. Помимо этого, статистики дорожно-транспортных происшествий с участием выпускников данной автошколы, зафиксированных в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, так называемых начинающих водителей. Рейтинговая информация будет общедоступной и будет обновляться ежегодно до 15 февраля. Таким образом, первый официальный список лучших автошкол для тех, кто планирует получить права, можно будет ожидать не ранее следующего года, то есть 15 февраля 2027.
0: Автомобильные факты.
1: Еще Государственная Дума намерена обсудить законопроект, согласно которому лимиты страховых выплат по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью граждан увеличивается с существующих 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Данную инициативу уже одобрило правительство. Вступление в силу соответствующего документа запланировано на 1 марта 2027 года. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен уже в ближайшие недели и ожидается его принятие до завершения текущей весенней сессии. Повышение страховых лимитов призвано оказать большую поддержку тем, кто пострадал в дорожно-транспортных происшествиях. Однако, по оценкам Российского союза автостраховщиков, это нововведение приведет еще и к удорожанию полисов ОСАГО примерно на 10%. Еще хочу обратить ваше внимание, что в Казахстане с 8 мая вступает в силу приказ, предусматривающий повышение коэффициента утилизационного сбора для отечественных автомобилей и спецтехники. Законодатели объясняют эти меры реакцией на увеличение объемов российского вторсырья. Вследствие этих изменений стоимость автомобилей местного производства может вырасти в несколько раз. К примеру, автомобили «Лада», реализуемые на территории Казахстана, будут стоить от 5 до 6 миллионов рублей. Как вам такой поворот? Более подробно я вам об этом уже рассказывал, сейчас просто напоминаю. Наконец, на период майских праздников претерпела изменение еще и работа ГИБДД. Регистрационно-экзаменационные подразделения не будут осуществлять прием граждан по предоставлению госуслуг 9, 10 и 11 мая. Вместе с тем, на дорогах ожидается усиление контроля со стороны инспекторов. Основное внимание в ходе майских рейдов традиционно будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники автоинспекции будут целенаправленно пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения, создающих угрозу безопасности. Это управление транспортным средством без водительского удостоверения или будучи лишенным права. Помимо этого, выезд на полосу встречного движения, игнорирование преимущества права пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также перевозка детей без использования специальных удерживающих устройств. В принципе, то, что происходит ежедневно, только сейчас контроль будет более пристальным. Друзья, всех вас с майскими праздниками и удачи!
0: «За баранкой». Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 15 градусов, днем до 24. По северу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и сильный ветер. Утром до 13 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдино-Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдино59.ру 8-950-474-07-07.
0: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Зверь!

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения – по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253. 344-11.
6: Радио «Соленоград».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Мошенники начали звонить ветеранам с предложениями якобы единовременных выплат ко Дню Победы и просят назвать коды из СМС. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и сообщают о персональной выплате, для получения которой просят продиктовать код из сообщения. При этом код может относиться как к банковским операциям, так и к личным кабинетам, что позволяет мошенникам получить доступ к деньгам или персональным данным. Эксперты напоминают, что выплаты ветеранам оформляются автоматически или через МФЦ и не требуют передачи каких-либо кодов. Пермский зоопарк стал победителем третьей всероссийской премии «Парки России» в номинации «Премьера года. Реализованный проект парка в 2025 году среди крупных городов». Об этом сообщает Краевое министерство строительства. Церемония награждения прошла в Москве в рамках международной выставки-конференции «Парк Сизон Экспо», организованной Минстроем и Ассоциацией парков России. Всего на премию поступило 459 заявок в 32 номинациях. За победу в своей номинации он конкурировал с парками Ростова-на-Дону, Ярославля, Тюмени и Балашихи. Пермский зоопарк также стал лауреатом специальной номинации «Зоопарк». Футболисты «Амкара» в чемпионате второй лиги дивизиона «Серебро» уступили на своем поле команде «Динамо Ставрополь». В начале встречи пермская команда повела в счете, забив гол с пенальти. Отличился Максим Новиков. Однако затем гости перехватили инициативу. На 69-й минуте игры динамовцы забили ответный гол. Уже в добавленное время ворот «Амкара» был назначен пенальти, который гости успешно реализовали. Итог матча 1-2. Следующую игру подопечные Ярослава Мочалова проведут на выезде 10 мая против «Динамо Брянск». Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Живи со вкусом. Это радио соляной столицы.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне. Соль.

Российский боец одержал победу над бразильцем. Защитник московского «Динамо» может покинуть клуб. И как прошел очередной тур российской премьер-лиги. Подробности далее. У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сочи на своем поле победил Оренбург. Матч 28-го тура чемпионата России завершился со счетом 3-1. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт». У хозяев хет-трик оформил полузащитник Кирилл Кравцов. У гостей единственный гол на счету нападающего Лишандра Жезуса. Сочи набрал 21 балл и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Для команды Игоря Синькина это 4-я победа в последних 5 матчах. Оренбург с 26 очками идет на 13-й строчке. Акбарс выиграл серию «Металлурга» и вышел в финал Кубка Гагарина. Итог игры 4-3 по пенальти. По голу в основное время у казанцев забили Алексей Пустозеров, Артем Галимов и Дмитрий Яшкин. Победный гол в овертайме забил Александр Барабанов. У хозяев дубль оформил Валерий Орехов. Еще одну шайбу забросил Никита Михайлис. Акбарс одержал победу в серии и впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Болонья и Кальяри сыграли в ничью в серии А. Итог 35-го тура 0-0. Встреча прошла на стадионе Рената Даль Ара в Болонье. Хозяева набрали 49 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Гости с 37 баллами идут на 15-й строчке. В следующем туре Болонья на выезде сыграет с Наполи, а Кальяри на своем поле примет Удинезе. Защитник московского «Динамо» Фредерик Классен с большей долей вероятности покинет клуб, об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, к хоккеисту проявляет интерес «Шанхай Трактор». Контракт 33-летнего шведа действует до 31 мая этого года. В сезоне 2025-26 в 50 матчах фанбет чемпионата КХЛ он набрал 7 очков. «Динамо» вылетело в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо». Российский боец Сергей Белостенный нанес поражение бразильцу Ренану Феррейре в поединке на турнире ПФЛ в американском Суфолсе. Бой в тяжелом весе завершился в третьем раунде. 30-летний россиянин нокаутировал 36-летнего соперника. Белостенный одержал 15-ю победу в профессиональных ММА при 4 поражениях. У Феррейре 6-е поражение при 13 победах. Еще 3 поединка были признаны несостоявшимися. На этом у меня все. Следующий выпуск завтра. Слушайте и смотрите все, что связано со спортом. А самое главное, занимайтесь им. Всем удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 15 градусов, днем до 24. По северу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и сильный ветер. Утром до 13 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
2: Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь.
6: Тебе нужен автомобиль «Джили».
5: Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Тбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
9: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
10: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
11: ГАК!

0: шоссе Космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Приток кадров в медицине фиксируется в России, особенно в сельской местности. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в ходе завершившегося национального проекта здравоохранения получилось добиться почти всех поставленных целей, за исключением ликвидации кадрового дефицита в сфере. Он назвал такую задачу более сложной. Ранее глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Госдума проработает вопрос о возможности законодательно снизить бюрократическую нагрузку на российских врачей и учителей. Володин отметил, что жалобы на проблему с большим количеством дополнительной работы с документацией поступают из врачебного сообщества. Правительство России сократило задолженность по бюджетным кредитам для 21 российского региона, в том числе для Пермского края. Всего было списано 2/3 задолженности – 4,7 миллиарда рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование привлекательных условий для бизнеса. Объем списания соответствует размеру вложений этих территорий в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, в реализацию национальных проектов и проектов по развитию городов. Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и условий жизни граждан. В нашем крае в первой половине мая ожидается длительный период аномальной теплой погоды. Как сообщает Пермский гидрометцентр, до 14 мая в регионе установится очень теплая погода с температурой на 3-8 градусов выше нормы и небольшими дождями. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Soul FM. Вступай.
1: Провожающих просит уйти. И твое тихое не уходи. Оно мне выстрелом пуль, оно разрядом в груди. Это всех расставаний.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Вспоминая прошлое столетие, трудно представить домашнюю аптечку без медицинских банок. Многие из нас еще помнят детские страхи перед этой процедурой. Горящий фитиль, спирт и последующие багровые отметины на спине. Тогда банки считались универсальным средством от множества недугов. От простуды до мышечных болей. Сегодня же отношение к ним кардинально изменилось, породив дискуссии среди ученых. А действительно ли это лечение, или же мы имеем дело с мощным эффектом плацебо? Механизм действия банок основан на создании вакуума, который втягивает кожу, приводит к разрыву мелких капилляров и образованию характерных гематом. Представители традиционной медицины прошлого полагали, что этот микроциус в крови для борьбы с глубокими воспалениями. Однако современная доказательная медицина сомневается в их эффективности при легочных заболеваниях, поскольку вакуум воздействует лишь на поверхностные ткани, не достигая очага инфекции. Примечательно, что банки переживают своеобразное возрождение в мире спорта. На Олимпийских играх очень часто можно увидеть спортсменов с характерными следами на спине. Это результат вакуумной терапии.
0: Территория фактов. В ритме города. В ритме края.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 15 градусов, днем до 24. По северу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и сильный ветер. Утром до 13 градусов, днем до 22.
0: Реклама на Соль FM.
2: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 000 рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Твой город. Твое радио.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.фм звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.фм. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части Пермского края ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Утром до 15 градусов, днем до 24. По северу будет облачно с прояснениями. Возможен дождь и сильный ветер. Утром до 13 градусов, днем до 22.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: Ты думал, все понарошку.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS778301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соль-ФМ – музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит,

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Что, реально поедешь к ней ради двух минут?

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

Хит за хитом. Только на Соль.ФМ. После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.